0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем

0: Кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарите ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
0: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ой.
1: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
2: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
3: Всем, друзья, доброе утро. 26 мая на календаре. Практически остается одна неделька до лета. Ну и давайте проводить этот день вместе. Шоу «Хорошее начало» в студии Александр Волков, в студии Эльдар. Всем еще раз привет. Пишите в Вайбере, как ваше настроение после вчерашнего выпускного. Что, может быть, какие-то там заметили, какие-то фотографии хорошие есть. Обязательно их опубликуем у себя в Инстаграме. Ну а совсем скоро расскажем о гороскопе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада

0: тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп у нас прямо по курсу. Начнем по традиции с Овнов. Овен, у вас сегодня будет ощущение, что все происходит слишком быстро. Но именно в этом хаосе вы неожиданно поймете, что вы можете словить удачу, как говорится, за хвост. День хорош для спонтанных решений и внезапных встреч. Телец. Сегодня особенно убедительны вы будете. Даже фраза «я просто посмотрю» может закончиться покупкой. Ничего себе. День подходит для домашних дел, вкусной еды и разговоров по душам. Какой у вас крутой вторник все-таки. Близнецам стоит держать телефон заряженным, новости и сообщения и предложения будут лететь со всех сторон. Ваше чувство юмора сегодня спасет минимум одну неловкую ситуацию. Ракам сегодня захочется уюта и тишины, но мир может внезапно позвать в приключения. Не отказывайте сразу. День умеет приятно удивить, особенно если выйти из дома не в последнюю минуту. Львы сегодня в центре внимания, даже если просто зашли за хлебом. Люди будут прислушиваться к вашим словам, так что используйте силу харизмы аккуратно. Девам стоит чуть снизить планку идеальности. Мир не рухнет, если чашка стоит не под углом 90 градусов. День хорошо подходит для наведения порядка в делах и мыслях. Весам захочется красоты, романтики и чтобы никто не портил настроение странными сообщениями. Отличный день для прогулок, обновлений и легкого флирта. Ничего себе. Скорпион, что у нас сегодня? Сегодня особенно проницательный. Вы будете и можете прочитать мысли любого человека. Ничего себе. Используйте это не для драм, а для полезных решений. Вечером возможен разговор, который многое расставит по местам. Стрельцам захочется движения, поездки, новые планы, внезапные идеи. Все это будет заряжать вас энергией. День отлично подходит для общения и экспериментов. Только не начинайте одновременно 5 дел, даже если очень интересно. Козероги сегодня способны решить вопрос, который другие откладывали неделями. Ваше спокойствие станет суперсилой дня. Но не забывайте иногда отдыхать, вы не робот, хотя коллеги уже начали подозревать обратное. Водолеям стоит доверять своим необычным идеям, одна из них может оказаться очень удачной, день принесет интересное знакомство или неожиданное совпадение. И да, случайно услышанная фраза сегодня может стать личным мемом недели. В завершении рыбы. Рыбы, 26 мая. Полезно не торопиться и слушать интуицию. Она сегодня работает точнее навигатора. Возможны теплые моменты с близкими и хорошие новости к вечеру. Главное, не накручивать себя из-за мелочей.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. 145 миллионов перечислили приднестровцы в фонд «Вместе». Деньги на соцподдержку поступают буквально от всех – предприятий, компаний, фермеров и обычных людей. Ситуация в экономике Приднестровья сложная. Создание фонда позволит не допустить ее ухудшения. «Вместе» гарантирует возможность исполнения государством своих обязательств, отметила министр финансов Алена Рускевич. Минфин разрабатывает систему прозрачного расходования средств фонда. Ее в ближайшее время рассмотрит правительство. К другим темам. Два мопеда столкнулись на западном столице. Один из водителей не выдержал дистанцию, поясняет МВД. Мужчины, одному 35, другому 59, были трезвыми и в шлемах. Но без повреждений не обошлось. У виновника аварии перелом ключицы, у второго

старшего мужчины – травма головы. Мопеды сильно разбиты, идет разбирательство. Шум от стравливания газа могут сегодня услышать до полудня жители Суклея, столичного микрорайона Октябрьский и села Бычок. Просьба сохранять спокойствие. Это штатная ситуация. Сотрудники Тирасполь-Трансгаза проводят плановый ремонт на магистральном газопроводе. Купальный сезон в республике начнется вместе с летом. 1 июня откроются 8 официальных пляжей. Дно реки на них уже проверили. Берег тоже привели в порядок. На всех пляжах с 9 утра до 9 вечера будут дежурить спасатели. Пляж Сократ в столице официально признан опасным. Еще в прошлом году там нашли глубокие ямы и водовороты, а также арматуру на дне. Для отдыха тираспольчан открыт городской пляж. И о погоде на сегодня 26 мая. Переменная облачность, без осадков, но ветрено. Температура составит 26-28 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
6: Здравствуйте, мне нужен кредит.
7: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
8: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
10: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, 8.17 в столице. Погода, на самом деле, очень-очень хорошая. Прям такая летняя. Можно уже сказать об этом напрямую, мне кажется. Хотя на календаре только 26 мая. До лета вот осталось всего-то 5 дней. Плюс 27 градусов и солнце сегодня обещают нам синоптики. Завтра плюс 28. Вот мы выкладывали недавно погоду на ближайшую неделю. И нас попросили, а можно как-то гидрометцентру сообщить, чтобы в пятницу не было дождя? Но вот могу сейчас сказать, что прямо сейчас не показывают погодные сайты дождь на пятницу, но при этом показывают, что температура в пятницу несколько понизится до 19 градусов, но вполне возможно, что это какой-то сбой и погода будет не такой прохладной, потому что 5 градусов все-таки достаточно, вернее 19 градусов достаточно все-таки прохладно, как мне кажется. А что касается севера республики, там сегодня плюс 28, а тоже солнечно, и завтра плюс 28, но завтра вполне возможно пойдет дождик, но, я думаю, никого он не расстроит. Продолжаем эфир Радио Интер ФМ. Прямо сейчас Сигрид, а далее две Маши. И Зиверт, новинка прозвучит.

Я не в формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту

0: В вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант? Звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шериф» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
8: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
9: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Действительно, у нашего календаря специальная возможность всегда присутствует. Вот, на нем нет просто чистого листа, к примеру, там, с датой и каким годом. Да? У нас там всегда какое-то знаковое событие, причем не одно. Поэтому записывайте, если вдруг у вас нет повода. Вот, к примеру, в 1897 году, 26 мая, ирландский писатель Брэм Стокер выпустил роман «Дракула», одной из самых известных историй о вампирах. Вы представляете, сколько лет это назад было?
2: Ну, кстати, есть фильм 92 года с Гэри Олдманом, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом, Вайноной Райдер. Такой
1: вампирский состав.
2: Состав
1: такой.
2: Довольно-таки звездный. Ну, конечно, вампирский. Посмотри на этих людей. Они сильно изменились с 92-го года? Вообще не изменились. Что-то там они, видимо, узнали на съемках этого фильма о вампирах.
1: 1923 год состоялся первый заезд знаменитой гонки 24 часа Ле-Ман. Ну, а про эту гонку мы знаем много историй всяких, интересных фильмов. Даже
2: есть, есть фильм про нее, «Форд против Феррари»,
1: пожалуйста,
2: который вышел совсем недавно.
1: Познавательная минутка у нас от Александра Волкова. Он сегодня в кинематографии прям силен. 1966 год. «Битлз» выпустили альбом «Револьвер», один из самых влиятельных в истории музыки.
2: Фильм хотел бы такой, я сказать, есть фильм об альбоме «Револьвер»? Нет, но есть фильм о «Битлз», конечно.
1: Да? Ну все, отлично. Знаешь, можно пересмотреть, это как знаковое событие. 1972 год. О, в кино. Тут уже ничего ты не сделаешь. В кино вышел фильм «Крестный отец» Великобритании. Позже его назовут одним из самых лучших.
2: Я уверен, что есть фильм о том, как снимали «Крестный отец».
1: А, типа, приквел, сиквел, вот это вся история.
2: И сиквел, и приквел, и о том, как снимали вообще.
1: Вот, знаешь, какой был приквел, когда я в начале этого года увидел, что «Крестный отец 4» выйдет, там и Ди Каприо будет сниматься, и вся вот эта вот история знаменитая. А потом по итогу оказалось, что это вроде как был сброс. И вот это все создал. Я пересмотрел все три части, как бы, ну, чтобы быть готовым, только в кинотеатре выйдут, а я пойду и посмотрю и в курсе всех этих событий. Но вроде как ничего не выходит.
2: В 1977-м премьера фильма «Звездные войны» от Джорджа Лукаса, которая изменила мировое кино и поп-культуру. Я, по-моему, слышал историю об этом, что Джеймс Кэмерон, он работал водителем-дальнобойщиком, пошел в кино в 77-м, посмотрел фильм «Звездные войны», «Звездные войны», по-моему, «Новая надежда», как он там назывался, четвертая часть, и после этого он решил, нет, он бросает работу дальнобойщика, и кино теперь его страсть. И как изменилось, пожалуйста. Стал известным режиссером.
1: В кинотеатрах сейчас тоже продолжение этих «Звездных войн». Ну, не в буквальном смысле, там один из
2: эпизодов. А там сериал, по-моему, «Мандалорец и Гробу» называется.
1: Да, что-то из этой истории. В 3D, кстати. 1995 год. О, я, кстати, в школу пошел. Начал работу поисковик Yahoo. Один из символов раннего интернета.
2: Я не знаю, пользуется кто-то им или нет. Yahoo. Сейчас все пользуются Google.

0: Это вот надо погуглить, есть ли он или нет. В 1998-м Mercedes-Benz объединилась с Chrysler, и это стало одной из крупнейших сделок в автоиндустрии.
1: А что там такого они объединили-то?
0: Вот, это получается...
1: Типа немцы с американцами
0: как-то Chrysler-Benz, как-то так вот. Да? Название тоже поменять получается.
1: Или Mercedes-Chrysler, да. Ну да.
0: Chrysler-Menz.
1: Менс, да. 2001 год. Дженнифер Лопес одновременно возглавила музыкальный и киночарт США. В США это действительно редкое достижение в шоу-бизнесе. И там первый, знаешь, и маму, и там,
0: 2001 год. По-моему, это был фильм «Клетка», в котором снималась Дженнифер Лопес.
1: А что она пела тогда в то время?
0: В клетке пела что-то.
1: В клетке пела. Что-то пела в клетке. Ну, хорошо.
0: 2012-й космический корабль SpaceX Dragon впервые успешно пристыковался к Международной космической станции. Вот так вот.
1: Молодец. 2020 год. Они вот продолжают SpaceX. Она впервые отправила астронавтов в космос на частном корабле в рамках миссии Демо-2. А Демо-1 не получилось.
0: Это первая часть не улетела.
1: Не долетела.
0: И также, друзья, в этот день родился Лени Кравиц. Мне кажется, тоже он прочитал где-то истории про вампиров, потому что 64-го года музыкант, а выглядит просто потрясающе.
2: Календарь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 9 утра, в эфире новости. Столичная балка с будущего понедельника останется без горячей воды. Тепловики с 1 июня займутся профилактикой второй котельной и проверкой сетей. Их ждут гидравлические испытания. Отключение продлится 2 недели. К вечеру 15 июня горячая вода вновь появится в домах микрорайона Октябрьский. Может и раньше. Тепловики, как правило, стараются быстрее закончить ремонты и вернуть горячую воду. Правительство утвердило предельные тарифы на коммунальные услуги, подачу воды для орошения и проезд в троллейбусах на 2027 год. Для населения предусмотрено незначительное изменение стоимости основных коммунальных ресурсов. Так, тарифу на газ добавится 5 копеек, рубль 75 за куб. Сейчас тариф составляет рубль 70. Стоимость электроэнергии для бытовых нужд в пределах лимита составит рубль 59 за киловатт-час. Избежать небольшого роста мы не сможем, поэтому в 2027 году в среднем рост на коммунальные услуги составит около 4%, констатировал премьер Александр Розенберг. Это предельные тарифы, сообщается на сайте правительства. Это значит, определена максимально возможная стоимость. Не исключено, что тарифы в 2027 будут ниже этой максимальной стоимости. Все будет зависеть от принятого бюджета. Продолжаем выпуск. В Тирасполе сегодня перекроют проезд по улице Федько. Начиная от перекрестка с Правды до 32-го дома, уточняет госадминистрация. Движение закрыто на 10 дней, пока водоканал ведет ремонтные работы. ГАИ просит водителей заранее планировать объезд. Маленькие приднестровцы пробуют себя в роли поваров и врачей. Примеряют на себя будущую профессию. Все это.

Снимают на видео и отмечают ТСВ. Участвуют в конкурсе от компании «Шериф» ко Дню защиты детей. Конкурс будет идти еще 2 дня. Разыграют наборы для юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена и строителя. Все условия есть в инстаграме ТСВ. И о погоде. Сейчас в столице плюс 20. Оставайтесь с нами. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца.

0: Терраса. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: что следующий понедельник начнется, ну, как по мне, наверное, отдельная глава в жизни каждого человека, который живет на нашей большой земле. Не зря говорят, что лето — это маленькая жизнь. Ну, согласись с этим.
1: Ну, конечно же, это потому что 1 июня — это лето, да. Это мороженое. Мне недавно попался ТикТок из Норильска, где просто открывают окно, 24 мая показывают.
0: И снег.
1: Идет снег, 3 часа ночи, солнце светит, потому что полярный день начался. Чайки кричат, что-то там кричат, непонятно.
0: Шашлыки жарят.
1: Чайки.
0: Отчаянно чайки.
1: Шашлыки жарят только в воображении, потому что в снегу не особо ты и пожаришь.
0: Ну, благо, что мы живем не в Норильске, а у нас лето ассоциируется действительно с мороженым, с классом, с лимонадом. Пляж вот выходит, мне кажется, на новый уровень. Все потому, что в принципе, там традиционно, ежегодно патрулируют, но все-таки мы должны предупредить вас о том и заверить вас в том, что на пляжах будут дежурить спасатели, потому что купальный сезон не за горами.
1: Да, скоро начинается купальный сезон. Я недавно был на городском пляже в Тирасполе. Пока что он перепахан, песочка там нет, а загорать там довольно-таки сложно. Но, может быть, это все разровняют, песочком засыпят для того, чтобы можно было комфортно на нем полежать. Ну, а всего откроют 8 постов по одному в каждом городе. И каждый день с 9 утра до 9 вечера будут следить за тем, чтобы никто не пострадал, а чтобы все купались по правилам.
0: Важная информация. Кстати, спасатели напоминают, что пляж Сократ, который находится за мостом Тирасполь-Кицканы, в прошлом году признали опасным для купания. Так что, когда будете выбирать место отдыха, учитывайте эту информацию.
1: Поэтому, друзья, предупреждены, а значит вооружены. Ну и, конечно, продолжаем эфир Радио Интрафэма, Каос, Мэтс и Эмоша прямо сейчас.

0: Время нового.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не будет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань из

0: Саун, доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарите ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон – за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Знаете, в чем плюс прослушивания? То, что можно делать два дела как минимум одновременно. То есть можно слушать радио, тебе ничего не напрягает, да, ты получаешь информацию. А можно участвовать одновременно еще и в трендах. Вот этой весной соцсети просто захватил новый тренд. Пользователи массово превращают свои фотографии в версии себя из других эпох. С помощью нейросетей люди показывают, как выглядели бы в 80-х, допустим, в средневековье или даже в далеком будущем. Особенно вирусными стали ролики с эффектом «Я в 70 лет», ну, а что-то такое. И стилизации под Pixar мультфильмы.
2: Ну и эксперты говорят, что аудитория устала на самом деле от идеальных фото и теперь любит контент с юмором, с ностальгией, с таким легким абсурдом, а еще в трендах максимально живые видео без глянца, будто бы вот такой вот случайный кружок другу записал, а не постановка, которую там свет когда выставили,
1: Что
2: там микрофон тени поставили, тени падают, и вот как будто бы все по-настоящему.
1: Решили не отставать от трендов, превратили свои фотографии в версии из других эпох. Вам это не будет видно, вот я Саше покажу, что происходит. Я вас сфотографировался, значит, да, вот у нас в студии. Оригинал выглядит вот так. В 80-х, в принципе, я неплохо вот тут зашел, да? Но вот костюмчик такого.
2: Ну, да, они...
1: Руки вверх такой, да?
2: Да, добавили спортивный костюм, достаточно яркий, и надпись 80 на заднем плане, чтобы было понятно, да.
1: Немаловажно. Она не золотая ни в коем случае. Позолочена, наверное, но она должна была быть впереди в футболке.
2: Но в средневековье очень органично вписался. Там эмблема со львом, даже такой вот меховой кафтан, короны не хватает на самом деле.
1: Только вот очки, мне кажется, там лишние.
2: Они не средневековые, конечно.
1: Да, не средневековые, ни в коем случае, но туда, куда-то к «Игра престолов», да, может быть, в какой-то серии можно было бы снять. В будущем, ну, еще это нано какая-то банана, да, просто футболка разноцветная и сзади фон, ну, такое себе. В 70, вот ничего.
2: Добрый дедушка, Эльдар.
1: Пиксар удивился, вот вы помните, да, что из мультфильма, вот у него удивленный сейчас такие, как буковки, эти кнопочки глаза, потому что же происходит на этих всех фотографиях. И в стиле travel blog мне тоже понравилось, потому что там вот именно видно даже по глазам, что человек...
2: Очки уже затемненные немного.
1: Да, и отдыхает, он понимает, что типа...
2: На фоне какого-то новозеландского пейзажа, как
1: это
2: будто бы со съемок «Властелина колец».
1: Сделать это несложно, друзья, вот войдите в любую социальную, в нейросеть, запишите вот, что вы хотите сделать вот этот вот тренд, и выставляйте, значит, любую фотографию свою, одну найдите, и он вам потом сделает несколько фотографий таких же, как у меня.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 10 часов. Защитникам Приднестровья и семьям погибших выплатят материальную помощь к памятным датам. Годовщине Бендерской трагедии 19 июня 200 рублей, ко дню памяти и скорби 1 августа 500 рублей. Поддержку получат семьи погибших, вдовы, не вступившие в другой брак, участники боевых действий, после ранения ставшие инвалидами, один из родителей, а также дети умерших защитников. Выплаты будут идти с 1 июня до 25 декабря. Материальную помощь получат 458 человек. На эти цели из бюджета потребуется больше 320 тысяч рублей. Два мопеда столкнулись на Западном, столице. Один из водителей не выдержал дистанцию, поясняет МВД. Мужчины, одному 35, другому 59, были трезвыми и в шлемах. Но без повреждений не обошлось. У виновника аварии перелом ключицы, у второго старшего мужчины травма головы. Мопеды сильно разбиты. Идет разбирательство. К другим новостям. Сын президента Австрии побывал в Бендерской крепости. Флориан Вандербелен – эксперт по развитию туризма и приезжает в Приднестровье уже во второй раз. Сейчас привез коллег по турбизнесу, чтобы познакомить с нашей страной. Бендерскую крепость Вандербелен назвал потрясающим, великолепным пространством, однозначно достойным внимания. Еще один гость – президент Института туризма в Европе Реза Салтани. Он был в Приднестровье 10 лет назад. Отметил, бендеры сильно изменились, стали более ухоженными. Доктор Салтани руководит проектом «Туры мира» и планирует включить нашу республику в международные маршруты. День предпринимателя отмечают в Приднестровье. Бизнес-сообщество поздравил президент. Он отметил, предприниматели вносят большой вклад в развитие приднестровской экономики. Они сотрудничают с государством, участвуют в соцпроектах, поддерживают молодежь в образовательной и научной сферах, проводят благотворительные акции. Вадим Красносельский подчеркнул, поддержка и создание благоприятных условий для предпринимательства – это приоритеты нашего государства. И о погоде.

0: В столице сейчас плюс 22. Оставайтесь с нами.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: упавом. Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

0: чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
6: Мы сегодня заговорили уже о лете, все потому, что в следующий понедельник встречаем 1 июня. Не забываем, что это День защиты детей. Не забываем про то, что у нас здесь в пятницу супер розыгрыш от компании «Шериф». Но лето — это, конечно же, не только мороженое, квас, да, как мы сказали, и лимонады. Лето — это еще и крутые футбольные события. Ну, во-первых, это чемпионат мира по футболу, который стартует в июне. Ну и европейские кубки. Европейские кубки, которые вновь приедут в Тирасполь. Все потому, что «Шериф» завоевал Кубок Молдавии. В субботу обыграли футбольный клуб «Зимбру» в Кишиневе со счетом 2-0. Это значит, что мы сыграем в квалификации Лиги Европы. Ну, если все болельщики желто-черных в эту субботу переживали за результат, я, в принципе, ну, уже многое знал. Я еще в прошлую среду...
7: Ну, уже был готов.
6: Да, еще в прошлую среду утверждал о том, что Асприлья забьет. У меня в гостях были Балима и Дмитрий Воронюк.
7: Пора звать Асприлья, кстати, в подкаст.
6: Пора, да. У меня был прогноз такой, есть подтвержденный видеоформат, поэтому, как бы, ну, знаете, у нас же современный мир, надо же подтверждать всегда, что это не просто какой-то фейк.
7: Да, что это не сейчас, это не отредактированное видео, которое сейчас под слова сделано.
6: Я, значит, с Бенджамином Балимой и Дмитрием Воронюком заключил пари и сказал, что я убежден в том, что Асприлья забьет и кубок выигрываем. Но я сказал так, если Асприлья забьет и кубок не выигрываем, то тогда никаких мне вот этих вот презентов не надо. А вот если выигрываем кубок, то тогда дали тренеру, значит, специальную задачу Бенджамину Бальме о том, что он должен подойти к Асприле, тот должен передать привет всем слушателям радио Интер-ФМ, ну и, конечно же, свою футболку вот эту вот победную передал бы нам сюда на подкаст «Голевая передача», мы ее здесь

0: Тим, она у нас будет как трофей. Естественно, все это дело произошло. Первый гол и забил.
1: Не, ну, ждем, ждем теперь футболку.
0: Да, да, Асприя забил, кубок выиграли. Сразу же списался с Болимой, значит, написал ему, что там, мой друг, как дела? Ответил он мне на следующий день, сказал, что все хорошо, со Асприей поговорил. Футболку, конечно же, достанем, не переживай. Сейчас все уехали в отпуск, отдыхают. Отдыхать, кстати, недолго будет, ребята, потому что уже 20-21 июня стартует новый чемпионат Молдавии. Поэтому, я думаю, недельки две, наверное, отдохнут, если не меньше, и вернутся вновь.
1: Да, потом, да, стану тренироваться, а потом начнется же жеребьевка Лиги Европы как раз. Но пока что, по-моему, неизвестна точная дата. Но где, мне кажется, где-то середина июля.
0: Где-то, да, будет. Вот 15-20 числа июля, я думаю, что первый квалификационный раунд у нас будет. До этого мы, конечно же, в конце июня, кажется, должны узнать, кто у нас будет потенциальным соперником. Ну и, конечно же, когда пройдет жеребьевка. Ждем здесь в Тирасполе Лигу Европы. Ну и, конечно же, болеем за футбольный клуб «Шериф».

0: O soare милом!
1: А можно другую песню?
2: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
0: Стэй!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Признавайся, от кого такой шикарный букет?

0: пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
1: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
0: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
1: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
6: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: 10:48 в столице, друзья, всем замечательного вторника желаем, пусть пройдет он у вас так, как вы его задумали, ну а если что-то будет не получаться, то обязательно включайте радио Интер-ФМ, мы всегда вас поддержим хорошей музыкой и замечательным настроением, а если все будет получаться, то, конечно, включайте радио Интер-ФМ, чтобы ваш день был еще лучше. В общем, друзья, рецепт хорошего настроения – это здесь, на частоте 107.7. Далее продолжает эфир Флорида, Джарахов пицца. Ровно в 11 новости о том, что происходит в республике и мире. В общем, друзья, оставайтесь с нами.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 11 часов. 2114 человек напишут завтра экзамен по родному языку. Для выпускников 11 классов это первое испытание в рамках государственной итоговой аттестации, сообщает Минпрос. С собой школьникам обязательно нужно взять черную гелевую ручку и паспорт. Можно принести бутылку с водой без этикетки и шоколад в прозрачной упаковке, уточняет ведомство. Следующий экзамен по математике ждет 11-классников 3 июня. К другим новостям. Столичная балка с понедельника останется без горячей воды. Тепловики с 1 июня займутся профилактикой второй котельной и проверкой сетей. Отключение продлится 2 недели. К вечеру 15 числа горячая вода вновь появится в домах микрорайона Октябрьский. Новый тариф на проезд в троллейбусах будет в следующем году, утвердило его правительство. Стоимость одной поездки в 2027 составит 4 рубля 48 копеек. Это на 8 копеек выше, чем сейчас. При формировании цены учли данные ОСОП. Они позволили оценить реальный пассажиропоток, сохранится бесплатный проезд для льготников, продолжит действовать и 50% скидка для студентов и школьников. Продолжаем выпуск. Мертвая рыба на берегу Днестра – последствия сильных ливней, накрывших Приднестровье и Молдову. В Тирасполе, Бендерах, в городах выше по течению мора не наблюдали. В основном погибла рыба в реке ниже Суклеи. Госслужба по экологии взяла пробы воды на анализ. Результат станет известен через несколько дней. Предварительная версия – ливни могли смыть в реку химикаты с полей. По словам декана ЕГЭ ФПГУ Сергея Филипенко, погибли сомики, карпы, бычки, тарань и моллюски. Собирать эту рыбу эксперт не рекомендуют даже на корм животным. По его словам, река очистится через некоторое время. И о погоде. В столице сейчас солнечно, 23 градуса тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Доброго денечка желаю всем, кто настроился на то, чтобы не встречать вторник в одиночестве, а провести его в компании любимой музыки и диджеев Радио Интер ФМ. С вами София Шорсвит, и я рада приветствовать каждого, кто находится дома, на работе или в пути. И говоря о последних, если вдруг так вышло, что вы только планируете сегодня проезжать дорогу по Федькову Фортуны, то будьте наготове и планируйте сразу объездной путь. В ближайшие 10 дней водоканал планирует работу на этом участке, так что проезжать там пока запрещено. А тем временем предлагаю продолжить наслаждаться музыкой. Сегодня в программе у нас много интересного, так что делайте приемнички погромче и оставайтесь с нами.

Слушай, пока горячее.

Filter FM. В любую погоду слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Ковры и ковровые покрытия в

0: высочайшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Распахни окно.
7: Распахни окно.
6: Весна на 107.7.
8: Волшебная музыка играет на частоте 107.7, и волшебные новости ждут нас впереди. Возможно, мы обсуждали с вами когда-то, что появление нового сериала про мальчика, который выжил, гарантирует нам коллаборации и интересные новинки. Но никто не думал, что первое официальное издание романа «Гарри Поттер и философский камень» будет продано за 23 тысячи долларов. Да, коллекционеры люди такие, могут и последнюю копеечку отдать за то, что им интересно. Данная книга была опубликована в 1997 году, и в то время стоила смешных сумм. Издание купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробочку на чердаке. Она рассказала, что в то время получала более 20 книг в неделю, и описать их все было невозможно. А спустя 30 лет она нашла книгу и была очень удивлена. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном рынке. Так и удалось его продать за круглую сумму. Вот такая забавная история, если вы такой же любитель купить что-то и отложить в дальний ящик, проверьте. Возможно, где-то прячется необычайно важная ваза или украшение, которое сохранилось спустя века. И, конечно, пишите нам в Viber, что думаете о такой необычной судьбе книги.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике Полдень. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Защитникам Приднестровья и семьям погибших в годовщине Бендерской трагедии выплатят материальную помощь по 200 рублей, а ко дню памяти и скорби 500. Поддержку получат семьи погибших, вдовы, которые не вступили в другой брак, участники боевых действий после ранения, ставшие инвалидами, один из родителей, а также дети умерших защитников. Выплаты начнутся с 1 июня. Помощь получат 458 человек. Спасатели к лету готовы. На заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили ключевые вопросы безопасности в летний период. Посты на официальных пляжах, их 8, укомплектованы. Оборудуют и зоны для купания детей. Спасатели уже провели тренировки и сдали зачеты, в том числе по оказанию первой помощи. Еще один вопрос – детские лагеря. Все они пройдут обязательную проверку на санитарное состояние и пожарную безопасность, отметили на заседании. К другим темам. У подростка украли велосипед со школьной стоянки. Оказалось, транспорт приглянулся первокласснику из той же школы. Мальчик взял велосипед без разрешения, опустил сиденье под свой рост, прокатился по городу. С первоклассником милиция побеседовала. Мальчика могут поставить на учет в ИДН. Родителей за его поступок оштрафуют. Маленькие приднестровцы пробуют себя в роли поваров и врачей, примеряют на себя будущую профессию. Все это снимают на видео, постят в соцсети и отмечают ТСВ. Участвуют в конкурсе от компании «Шериф» ко Дню защиты детей. Разыгрывают наборы для юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена и строителя. Все условия есть в инстаграме ТСВ. Итоги уже послезавтра. И о погоде к этому часу. В Тирасполе 25 градусов тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».

0: большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер-ФМ.
1: На календаре у нас вторник, а значит, что настало традиционное время для программы «Трибуна». В гостях у нас Максим Кирьязов. И, конечно, главный вопрос, который я хочу задать. Насколько я знаю, не так давно прошел матч, где Шериф занял почетный титул. Вот, и я хотела задать тебе вопрос. Ты как человек, который там присутствовал, как тебе, как атмосфера, как фанаты, хорошо ли поддерживали, были ли все настроены на победу?
2: Всем привет. Действительно, в Кишиневе в субботу был настоящий футбольный спектакль. Там было несколько актов, завязка, кульминация, развязка, все по классике. Ну и ты правильно спросила сразу же про фанатов. Те, кто смотрел игру по телевизору, я думаю, видели несколько кадров того, как поле забрасывали фаерами фанаты кишиневского «Зимбру», но живьем все смотрелось еще более атмосферно, еще более зловеще, и в какой-то момент поле буквально дымовой завесой заволокло, и судья матч при остановил. Казалось, что вот-вот сейчас команды надолго уйдут в раздевалку, но, как пела группа Scorpions, когда-то дым рассеялся, и матч возобновили. Фанаты «Зимбру», вот буквально пару слов о них, и дальше уже переходим к футболу. Они протестовали против решения Федерации футбола Молдавии, которая назначила церемонию награждения хинчевского Петрокуба, вручение золотых медалей и чемпионской салатницы после матча «Зимбру» на этом же стадионе за неделю до этого, но это и оскорбило фанатов. Они несколько раз просили перенести эту церемонию с их стадиона куда-то в Дом культуры города Хинчешты, но в итоге федерация сказала: награждать будем после матча «Зимбру-Петрокуб», но это фанатам не понравилось, и поэтому они устроили вот такой вот демарш. Я посчитал, 26 или 27 фаеров суммарно было выброшено на поле, либо зажжено на трибуне. Это абсолютно беспрецедентное явление для финалов Кубка Молдавии. За 34 года ни разу финальный матч Кубка Молдавии не останавливался из-за беспорядков на трибуне. Ну, в этот раз все так и случилось. Что же фанаты «Шерифа»? Конечно, их было меньше, чем фанаты «Зимбру». Все-таки «Зимбру» играл у себя в Кишиневе, но наши ребята проделали путь, поддерживали команду. Местами их было слышно очень громко, даже в телевизионной трансляции. Ну и приятным бонусом, конечно же, стало совместное празднование игроков и фанатов. Игроки передали им кубок. Этот кубок фанаты потягали и вернули в целостности и сохранность. В целости и сохранности. Все потому, что главный трофей Кубка Молдавии, он крепкий, металлический. А вот в Москве, буквально на днях после финала Кубка России, игрок Спартака Пабло Салари, забивший один из мячей хрустальный кубок, просто расколол на части. Я думаю, вы видели эти кадры и в соцсетях ТСВ, и много где. Но вот в Молдавии футбольные трофеи более крепкие и выдерживают гораздо больше, чем, например, кубки в России.
1: Ну, прекрасно, что оказывается у нас такие потрясающие кубки. И что хочу добавить насчет фанатов. Действительно, мне кажется, что здесь побеждает даже не количество больше, а качество. Ведь, насколько я знаю, даже по видеороликам, и однажды мне удалось присутствовать на подобном матче, чтобы увидеть это вживую, там, получается, все всегда стоят на протяжении всего матча и поддерживают определенными стихотворениями, можно даже так сказать.
2: Ну, ты уже сказала, да. Стихотворение это, наверное, на веселых стартах в школе. Фанатские речевки, кричалки, да, это неотъемлемая часть футбола. И как раз-таки фаеры, да, в последние годы это под запретом. За это будет платить штраф, наверное, кишиневский «Зимбру» вот за поведение своих болельщиков. Ну, мне, например, вот без таких вот фанатских перформансов как-то сиротливо. Все-таки не будем забывать, что футбол это самое настоящее зрелище. Посмотрите, что творится, например, на матчах в чемпионата Турции или чемпионата Польши. Не самые большие и, наверное, не самые футбольные страны в мире, но там футбол это самый настоящий драйв, самые настоящие эмоции. Даже на матчах не высшей, а первой лиги на трибунах и как раз фаеры жгут, большие баннеры, речевки, песня, поддержка. И вот как раз-таки фанатская культура там имеет большие традиции, и благодаря этому футбол получает дополнительные импульсы. Люди приходят на трибуны смотреть не только на то, что происходит на поле, но и на какие-то события на фанатском секторе. Поэтому, конечно же, болеем за

0: свою команду корректно, в рамках приличия, никого не оскорбляем, но какие-то элементы вот этих вот фанатских перформансов все-таки вносим. Без них футбол не такой яркий и не такой красочный, каким мог бы быть.
1: Что хочу добавить. Действительно, согласна с тобой в этом плане. И у меня, наверное, созрел еще один вопрос.
0: Давай.
1: Планируются ли дальнейшие матчи? Что предсказывают пока? Или все-таки...
0: Что дальше будет? Ну, во-первых, я думаю, несколько слов стоит сказать о том, как финал закончился. Хотя, я думаю, все, кто хотели об этом узнать, узнали. Ездили многие из Приднестровья на матчи. На канале ТСВ была прямая трансляция. И вчера было несколько сюжетов в информационном выпуске. Футбольный сезон в Молдавии завершился. Петрокуб чемпион, Шериф обладатель Кубка Молдавии. Раньше, если чемпионат и кубок выигрывали разные клубы, то затем они встречались между собой летом в еще одном титульном матче за Суперкубок Молдавии. И, как правило, эти матчи проходили в Тирасполе на главной арене. Но вот второй сезон подряд Федерация футбола Молдавии говорит, у нас и без того календарь слишком плотный, у игроков короткие летние каникулы, поэтому буквально некуда втиснуть этот матч за Суперкубок, поэтому его попросту не будет. Игроки отдыхают около 2 недель, они уже разлетелись по теплым странам сразу же после завершения сезона, а новый сезон начнется очень скоро, 20 июня, и отдыхать футболисты будут, по-моему, меньше 2 недель. Поэтому мы сильно долго от футбола тоже не отдохнем. Посмотрите, на этой неделе финал Лиги Конференций и финал Лиги Чемпионов, который пройдет, между прочим, в Будапеште. От наших краев до Будапешта и долететь, и доехать мне так-то сложно, поэтому я думаю, и приднестровцы на трибунах стадиона имени Ференца Пушкаша тоже в субботу будут. Ну и считанные дни буквально остаются до главного футбольного марафона последних 4 лет, чемпионата мира, который пройдет аж в 3 странах, впервые в истории, в Соединенных Штатах, в Канаде и в Мексике, и там матчей будет какое-то дикое количество, и они будут разбросаны по временной сетке, какие-то матчи будут начинаться в 10 вечера, какие-то в 5 утра, какие-то в 7 утра. Вот так вот представляешь, будешь ребенка в детский сад, а сам параллельно включаешь и смотришь какой-нибудь там матч с участием Узбекистана или сборной Кюрасао. Ну и когда чемпионат мира будет в самом разгаре, уже начнется и новый сезон в молдавском футболе, а в середине июня наша команда Тираспольский Шериф узнает своего первого соперника по Еврокубкам. Снова мы будем играть в Лиге Европы. Начинаем свое еврокубковое путешествие с первого раунда этого турнира. Есть уже список кандидатов на право приехать в Тирасполь и сразиться с Шерифом. Там, например, есть команда из Словении с забавным названием «Алюминий». Есть и другие интересные команды, но я думаю, поближе к дате жеребьевки мы весь этот список выкатим и будем... прикидывать потенциального соперника, с кем же будет интереснее сыграть. Ну а пока мы сильно далеко, конечно же, от футбола не уходим. Даем Тираспольскому Шерифу право на заслуженный отдых. Привыкаем уже к некоторым изменениям в составе. Ну и готовимся на этой неделе к завершению еврокубковых турниров. Завтра в Германии, в Лейпциге, на Red Bull Arena финал Лиги Конференции. Я думаю, ты мало что слышал о таких клубах, как Кристал Пэлас из Англии, Райо Вальекано из Испании. Между тем, эти команды, да, безусловные середнячки европейского футбола, прошли уникальный путь и добрались до финала Еврокубкового турнира. Да, 3-го по статусу, но и без этого, я думаю, это одно из главных событий в многолетней истории обоих клубов. Так что завтра включаем свои телевизоры, открываем ноутбуки, достаем планшет и смотрим матч Кристал Пэлас Райо Вальекано. Эти команды казались андердогами, но забрались очень далеко. Ну а в субботу нас ожидает главное футбольное событие этой недели. Финал Лиги Чемпионов в Будапеште, в котором встретятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Арсенал, чтобы ты понимал, это очень статусный клуб из Лондона, который 22 года не мог выиграть чемпионат Англии. И вот на прошлой неделе это наконец-то свершилось. Ну а в субботу у Арсенала будет возможность впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. Ну а Пари Сен-Жермен, Лига чемпионов есть, как раз-таки в прошлом году парижане в блестящем стиле буквально нокаутировали миланский Интер 5-0 в финале Лиги чемпионов и выиграли главный турнир европейского футбола. Ну а в субботу будет очное противостояние. Я знаю многих в Приднестровье, кто болеет и за Пари Сен-Жермен, и за Арсенал. Есть и нейтральные болельщики, которые ждут, как говорится, красивого футбола. Поэтому много чего интересного нас ждет в субботу. Но поподробнее о финале Лиги чемпионов и о свежих новостях вокруг чемпионата мира мы, конечно же, пообщаемся в этой студии в ближайшую пятницу.
1: В любом случае, будем ожидать все ближайшие матчи. И хочу поблагодарить тебя за этот эфир. Конечно, обязательно встретимся в пятницу. В студии был Максим Кирьязов. До скорых встреч.
0: Пока.
2: Трибуна на Интер-ФМ.

Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Сеть электричества.

0: Электроники-Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: собраться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: На студийных часах 12:49, а значит, что почти 11-10 минут осталось до программы «По вашим заявкам», где вы можете передавать поздравления, передать привет любимым людям и, конечно же, поставить любимые композиции.
2: Безусловно, друзья мои, делать это можно в нескольких местах одновременно. Это можно делать в нашем вайбере, его номерок плюс 373-533-6177. Это можно делать в директе нашего Instagram. Кстати, совсем скоро там появится видео с подарками. Как по какому поводу, спросите меня вы? А я вам отвечу. Уже в эту пятницу вместе с компанией «Шериф» мы будем разыгрывать подарки ко Дню защиты детей. Ну а пока подарить любимую композицию близкому человеку можно легко и просто. Также звоните сразу после новостей к нам в студию 6177, номер телефона в Тирасполе.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

Inter FM. Inter

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в приднестровской столице. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Паводок на Днестре пока не предвидится. Обстановка спокойная, подъема уровня воды в реке не ожидается. Подготовку к купальному сезону обсудила комиссия по чрезвычайным ситуациям и вице-премьер Виталий Нягу. К сезону спасатели готовы. Откроется он 1 июня. 12 человек погибли с начала года на пожарах в Приднестровье. Главные причины трагедии – непотушенные сигареты, неправильное использование электроприборов и печей, говорили сегодня на заседании спасателя. На вызовы они выезжали более 300 раз. Вниманию водителей Рыбницы. Завтра на улице Кирова с 8.30 до 11 утра перекроют движение от въезда на стоянку МРЭО до стоянки у поликлиники. Там открывается памятник воинам-пограничникам СССР и Приднестровья. Транспорт с вечера на участке и рядом ГАИ просят не парковать. Продолжаем выпуск. В Бендерской крепости побывал сын президента Австрии. Флориан ван дер Белен – эксперт по развитию туризма и приезжает в Приднестровье уже во второй раз. Сейчас привез коллег по турбизнесу, чтобы познакомить с республикой. Бендерскую крепость ван дер Белен назвал потрясающим пространством, достойным внимания. Еще один гость – президент Института туризма в Европе Реза Солтани. Он был в Приднестровье 10 лет назад. Отметил, Бендер заметно изменились, стали более ухоженными. Доктор Солтани руководит проектом «Туры мира» и планирует включить нашу республику в международные маршруты. А теперь о погоде. В Тирасполе 24 градуса тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Круглые сутки и круглый год жизнь наша прекрасна и удивительна, а еще лучше она становится во время программ по вашим заявкам, которая каждый будний день с часу до двух проходит здесь, на частоте любимой радиостанции 107.7 FM. Этот день не исключение, и, конечно, мы же заглядываем в наш вайбер и в директ нашего инстаграма, чтобы читать ваши приветики и поздравления.
2: Переходим как раз-таки к первым сообщениям. Пишет нам слушательница: «Привет из Тирасполя на самую высокую крышу балки летит ребятам Саша и Сережа. Высотники – самые смелые люди на земле. Привет от Олеси».
1: Полностью поддерживаю. Очень боюсь высоты. Если вам тоже немножечко неуютно на высоте, давайте делиться лайфхаками. Ну, а мы двигаемся дальше. Из Бендер нам пишет Артем: «Хочу поздравить свою бабушку Ангелину Ивановну с юбилеем 70 лет». Ух ты, а давайте поаплодируем. 70 лет – такой здоровский возраст. Замечательные и превосходные. Далее Артем пишет: «Бабушка, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет, активной жизни, твои пирожки с зеленью, лучшие на свете». Артем, ну как же так? Сколько ж совести должно быть у человека, чтобы в обеденное время такие вещи писать?
2: И еще один приветик Александру и Надежде на Гиску летит от друзей Днестровской, Гены и Коля. «Мангал уже разожгли, музыку на ваш вкус». Ну, раз такой вопрос, на свой вкус, то мы и поставим.
1: На наш вкус у нас масса всего интересного. И группу Depeche Mode послушаем, и Наутилус Помпилиус, и Куш тоже для нас поет. А если вы захотели послушать какую-то свою личную композицию или подарить такую композицию кому-то из близких, пишите +3 7 3 5 3 3 6 7 7. Исполним любое ваше пожелание.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Фирма Альверия предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места,

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Принимать поздравления, приветы и звонки я готова прямо сейчас, ведь традиционное время программы по заявкам продолжается. Здесь я готова учитывать ваши пожелания, которые прозвучат на нашей волне. А пока зачитываем первые сообщения, пишет нам Иван. Всем привет! Хочу передать огромный привет моим замечательным коллегам. Вы самая лучшая команда. Спасибо за поддержку, шутки и атмосферу на работе. Желаю вам отличного настроения, легкого рабочего дня и побольше поводов для улыбок. Мы тоже вам желаем всего самого хорошего, чтобы сегодняшний день был замечательным. А также пишет нам Олеся. Хочет поздравить сестру Ирину Курлат из Карагаша с днем рождения и пожелать всех благ. Песню у нас не попросили, но мы на свой вкус выбрали песню с днем рождения. Давайте же ее послушаем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 2 часа дня, вы слушаете новости. Новый тариф на проезд в троллейбусах будет в следующем году, утвердило его правительство. Стоимость одной поездки в 2027-м составит 4 рубля 48 копеек, это на 8 копеек выше, чем сейчас. При формировании цены учли данные ОСОП, они позволили оценить реальный пассажиропоток. Сохранится бесплатный проезд для льготников, продолжит действовать и 50% скидка для школьников и студентов. Скорость и реакцию водителей проверили в Слободзее. В соревнованиях по маневрированию приняли участие 24 водителя. Победителем в этом году стал сотрудник ГАИ. Он обошел чемпиона прошлого года всего на 1 балл. Выбрали в Слободзее также лучшую автоледи, мотоциклиста и лучшего на самокате. К другим темам. Мертвая рыба на берегу Днестра – последствия сильных ливней, накрывших Приднестровье и Молдову. В Тирасполе, Бендерах, в городах выше по течению мора не наблюдали. В основном погибла рыба в реке ниже Суклеи. Предварительная версия – ливни могли смыть в Днестр химикаты с

полей. В соцсетях люди пишут, что причиной мора может быть нехватка кислорода из-за обмеления. По словам декана ИГФ ПГУ Сергея Филипенко, погибли сомики, карпы, бычки, тарани, моллюски. Собирать эту рыбу эксперт не рекомендует даже на корм животным. Госслужба по экологии взяла пробы воды на анализ. Результат станет известен через несколько дней. Продолжаем выпуск. В Бендерах ко Дню защиты детей проведут концерт в Борисовском сквере. На праздник 31 мая приглашают ребят Борисовки, Хомутяновки и села Протигайловка. Для них подготовили конкурсы, развлечения и призы. Будут еще аквагримы и угощения. Начало программы в 4 часа дня. И в завершении выпуска о погоде в Тирасполе +24 вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Наши самые любимые, драгоценные, прекрасные слушатели и слушательницы у нас в эфире. Наводим красоту на радио Интер-ФМ. Что это значит? Что прямо сейчас будем играть и разыгрывать превосходные подарки от наших спонсоров.
2: А спонсор нашей игры – сеть магазинов «Ноктев». Все для бьюти-мастеров в одном месте. Уже 20 лет здесь помогают мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов «Ноктев» – это топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко и экономят ваше время. У нас здесь все есть для мастеров. Маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования.
1: Сделать первую закупку уже сейчас со скидочкой 10% можно и нужно. Кстати, адреса в разных городах нашей любимой республики Тирасполь, это Котовского 29, в Бендерах Ноктев находится на Коммунистической 63, в Рыбнице в торговом центре Мастерок вас ждут в магазинах Ноктев. Кстати, возможно также и онлайн заказы по телефону 778-22-022. Ну или можно написать в Инстаграм Ноктев, нижний пробел Макс, нижний пробел Эффект. Ноктев, когда результат говорит за мастера.
2: Прямо сейчас нам нужен человек. Человеку телефон наш, номер 6177. Звоните и выигрывайте. Кстати, подарок – набор для педикюра, биогель для размягчения и пилка для педикюра. Это все для домашнего использования. Звоните.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Объявляю игру официально открытой, потому что в студию нам дозвонился человек, и будет бороться он сегодня за наборчик для педикюра. Это Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Отлично.
3: Чем занимаетесь, Александр?
2: По жизни или сейчас?
3: Да прямо в эту секунду.
2: Ну, ехал в пират, полет, решил поиграть.
3: И это абсолютно верное решение. Александр, у нас задание такое. Задание, конечно, про предметы красоты, с помощью которых эту самую красоту наводят. Не знаю, для себя ли вы хотите подарок, набор для педикюра. Для жены это тоже очень хорошо. Пяточки у всех должны быть мягкими. Вот что я вам скажу. Неважно, мужчина вы или женщина, все это, конечно же, очень пригодится в хозяйстве. Но до того нам нужно будет выполнить некоторые задания. Будет у нас два вопросика, но с вариантами ответов. И будет песня. Готовы вы к этому сражению?
2: Готов.
3: Поехали с первого вопроса.
1: Ну тогда начнем с небольшого теста. Это что такое кутикла? Вариант первый. Кожа у основания ногтя. Второе — название лечебного растения. И третий — инструмент для выпрямления волос.
2: Это кожа у основания ногтя.
3: Это аплодисменты в студию прямо сейчас. Не калигула, не календула, кутикула, кожа у основания ногтя. Это должен знать каждый уважающий себя человек. А мы двигаемся ко второму вопросу. Звучит он так. Для чего нужен контуринг? Слышали про такое?
2: Да.
3: Варианты ответов. Чтобы лицо не блестело. Чтобы лицо блестело. Чтобы лицо стало меньше, ну или больше. Тут на любителя.
2: Меньше или больше.
3: А меньше или больше вы выбираете?
2: Ну да.
3: Хороший ответ. Следующий вопрос. Давайте поаплодируем. Что, наконец, осталась финальная задачка. Не скажу, что со звездочкой, но звездочки там присутствуют, но у нас прозвучит песня, ее начало, по крайней мере. Ваша задача в тот момент, когда она оборвется, ее, собственно, продолжить. Песню мы выбрали, соответственно, тематическую. Вы готовы?
2: Да.
3: Давайте попробуем.

0: ты так красиво, что-то там невыносимо.
1: Так, угу. Так, рядом с тобою. Выйди любимым. А давайте послушаем эту песню. Правильно ли угадал?
2: Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою. Быть нелюбимым.
1: Прекрасно, прекрасно. Группа Quest Pistols звучит прямо сейчас на радио Интер FM в честь Александра. Также звучат вот эти вот аплодисменты в честь Александра, потому что со всеми заданиями наш Александр прекрасно справился.
3: И что я хочу добавить. Мне кажется, когда хочется выиграть подарок для любимой жены, то тут уже никакие ни тесты не страшные, ни музыкальных заданий, и сразу вот быстро совсем справляются. А вот наш спонсор, это магазин ногтев, как раз-таки предоставит вам замечательный подарок.
1: Это набор для педикюра, биогель для размягчения, пилочка для педикюра. Все это для домашнего, качественного использования. И, конечно же, Александр, право передать приветы за вами.
0: Передаю приветы всем, кто меня узнал. Жене, в первую очередь.
1: Как зовут ее?
0: Татьяна.
1: Татьяне также привет от всего коллектива радио Интер FM. Вы только бы послушали, как блестяще отвечал Александр на наши вопросики.
0: Ну и все. Хватит.
1: И хватит, хорошо. Меру тоже нужно во всем знать, друзья. Александр, дубочку не кладите, мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать подарок от наших спонсоров сети магазинов «Ногтев», в котором продается все для бьюти-мастеров. В одном месте уже 20 лет. Там топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко и

0: Оно это ваше время. Также у ребят есть все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования.
1: Сделать первую закупку можно уже сейчас со скидкой в 10% по адресам Тирасполь, улица Котовского, 29, Бендер, улица Коммунистическая, 63 и Рыбница, торговый центр «Мастерок».

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти.
2: Стой!

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте.

0: кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: время на студийных часах 14.52. На календаре уже 26 мая, и совсем скоро наступит праздник всех детей и их родителей, конечно, 1 июня. По традиции мы не остаемся в стороне и вместе с компанией «Шериф» проведем розыгрыш уже в эту пятницу. Чтобы насладиться подарками, можно было и до наступления заветного 1 числа.
1: О, да, в эту пятницу, 29 мая, с самого раннего утра в нашем эфире пройдет розыгрыш под названием «Фабрика маленьких звезд». О чем это нам говорит? О том, что вместе с компанией «Шериф» мы будем дарить музыкальные подарки, самые разные, для малышей самых маленьких, для того, чтобы музыка шла с ними рука об руку с самого детства. Там будут и гитары, и музыкальный ковер, и даже синтезатор для малышей и малышек. Тут у нас, кстати, опционально, зависит от того, кто победит, девочка или мальчик. Ну, конечно, родителей мы призываем к участию, потому что там будут и викторины по мультикам, которые вы наверняка все знаете, и тесты по каким-то детским фильмам. Так что, друзья, готовимся. Есть еще время подучить матчасть, так сказать. А уже в пятницу с самого раннего утра ждем вас на частоте 107.7 FM.
0: Вы знаете, так и хочется сказать, что в моем детстве таких игрушек не было.
1: Это правда.
0: И очень радует, что современные родители могут радовать своих детей, а вот дети как раз-таки играют с данными подарками. А на этой позитивной ночи будем с вами прощаться. В студии работали София Шерсвит и Ольга Пшеничная. Всем до скорого, всем пока.
1: Всем желаем продуктивного дня, конечно, побольше хороших новостей и приятных сюрпризов. Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. В эфире новости. Здравствуйте. Защитникам Приднестровья и семьям погибших к годовщине Бендерской трагедии выплатят материальную помощь по 200 рублей, а ко дню памяти и скорби – 500. Поддержку получат семьи погибших, вдовы, которые не вступили в другой брак, участники боевых действий после ранения, ставшие инвалидами, один из родителей, а также дети умерших защитников. Выплаты начнутся с 1 июня. Помощь получат 458 человек. К другим темам. Паводок на Днестре пока не предвидится. Обстановка спокойная, подъема уровня воды в реке не ожидается. Подготовку к купальному сезону обсудила комиссия по чрезвычайным ситуациям и вице-премьер Виталий Нягу. К сезону спасатели готовы, откроется он 1 июня. Берег Днестра там, где купаться запрещено. Милиционеры будут патрулировать на квадроциклах. В прошлом году на реке погибли 4 человека. Купались они в неустановленных местах, трое были еще и пьяны. Спасатели призывают купаться только на официальных пляжах. Посты на них уже укомплектованы. Тренировки милиционеры провели и сдали зачеты, в том числе по оказанию первой помощи. Еще 3 дня флюроавтобус будет работать в Малоештах Григориопольского района. Снимок можно сделать каждый день с 9 до 2. Автобус стоит у Дома культуры. Продолжаем выпуск.

выпуск сразу три памятные монеты, посвященные Дню славянской письменности и культуры, ввел в обращение Центробанк Приднестровья. Выпуск продолжает серию «Приднестровье. Край родной». Это золотые 100 рублей, выпущено всего 35 штук, серебряные 10 рублей и стальной рубль. Тираж у него самый большой – 15 тысяч штук. На всех есть изображение азбуки и народный орнамент. А сейчас о погоде. В Тирасполе 25 градусов тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
3: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63-883.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что, в ваших приемниках все еще звучит радио Интрафэм. Это замечательно. На часах 15.23. И, следовательно, ближе к вечеру мы становимся, чем к утру. Да, вот так, такая простая арифметика, казалось бы. Ну что ж, будем надеяться, настроение у вас отменное. Пишите в Вайбер, как ваши дела, как в целом день проходит, что у вас нового, что у вас интересного. Плюс 373-533-6177. Ну и, конечно же, мы с большим удовольствием посмотрим, может, у вас какие-то события происходят в виде фотографии вы запечатлели или видео, тоже с большим удовольствием кидайте туда. Ну и совсем скоро поиграем. Так что далеко от приемников не уходите, только вперед.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
8: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер 1 «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
9: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Радио «Интер-ФМ» продолжает вещание. И, как вы знаете, в выходные футбольный клуб «Шериф» играл в финале, значит, кубка и забрал этот самый кубок. За что им, конечно же, вот этих аплодисментов мы прямо сейчас насыпем, потому что, ну, они этого заслуживают. Тут уж не поспоришь. Выход в Лигу Европы мы заслужили. Значит, европейские клубы все-таки мы увидим. Но тут, знаете ли, вопрос пока остается открытым. Потому что жеребьевка первого раунда Лиги Европы будет 16 июня аж. Но примерные, значит, клубы известны. Дерри Сити, Северная Ирландия, Вестри, Исландия, Университет Румыния, Войводина, Сербия, Жилинум, Словакия. Ну и есть еще Клуж, собственно, из Румынии. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем надеяться, что их Словении, кстати, алюминий клуб есть такой, тоже присутствует. Но, тем не менее, игры должны быть интересными, игры должны быть классными. Мы пожелаем футбольному клубу «Шериф» сейчас набраться сил, отдохнуть немножечко и потом в бой, в самый настоящий европейский футбол, для того, чтобы подарить нам много красивых матчей, много красивых голов и, естественно, много классной поддержки от нас вы действительно получите. Тут уж не поспоришь. Ну, а пока все это дело происходит, девочки, десятки, уже вторую неделю тренируются на спорткомплексе «Шериф». Школьницы от 10 до 16 лет проходят отбор в Академию футбольного клуба «Шериф». Значит, есть такая возможность, если вдруг у вас есть девочка от 10 до 16 лет, и она очень хочет играть в футбол, то добро пожаловать. Будем надеяться, что звезды тоже засияют в виде женского футбола у нас, в том числе в Академии «Шериф».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов в столице. Здравствуйте. Столичная балка с понедельника останется без горячей воды. 1 июня тепловики займутся профилактикой второй котельной и проверкой сетей. Отключение продлится 2 недели. Горячая вода вновь появится в домах микрорайона Октябрьский к вечеру 15 числа. Штраф за проезд на красный получила водитель в Рыбнице. Видеонарушение появилось в одном из приднестровских пабликов. Сотрудники ГАИ проверили его и составили протокол. На запрещающий сигнал на своей Мазде проехала 62-летняя женщина. Теперь за нарушение ей придется заплатить. К другим темам. Больше 2000 человек напишут завтра экзамен по родному языку. Для выпускников 11 классов это первое испытание итоговой аттестации, сообщает Минпросвещение. С собой школьникам нужно взять черную гелевую ручку и паспорт, а также можно принести бутылку с водой без этикетки и шоколад. Следующий экзамен по математике ждет 11-классников 3 июня. Продолжаем выпуск в республике.

В американском доме ребенка сегодня устроили праздник ко Дню защиты детей. К малышам от компании «Шериф» приехали «Синий трактор» и «Маша». Дети танцевали, ловили бабочек, собирали фигурки. В подарок им привезли маленькие стульчики в виде зайчиков и лисичек. Сейчас в республиканском доме ребенка живут 30 малышей, самому маленькому всего несколько месяцев. От некоторых отказались родители, у других мать отбывает срок. 12 таких малышей в прошлом году обрели новые семьи. Подарки ко Дню защиты детей разыграют радио «Интрафэм» и компания «Шериф». В пятницу уже с самого утра нужно быть на связи и слушать волну 107.7. К участию и в помощь приглашаются родители. В фабрике маленьких звезд ведущие разыграют музыкальные инструменты. Эфир «Интрафэм» нужно включить 29 мая, дозвониться на номер 6107.7 и выиграть подарок для своего малыша. И о погоде. В Тирасполе 26 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: Окно. С ним в любое время года. Комфортно, уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
7: Центр Смарт запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Смарт освоить 6-месячный курс за лето реально.
8: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
9: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: На телеканале ТСВ всегда есть что посмотреть, особенно вечером, поэтому прямо сейчас давайте поближе к приемникам все расскажу.
0: Классика жанра.
3: Буквально через 2 минуты фильм, который по-другому не назовешь. Действительно, классика в джазе, только девушки. Те, кто этот фильм смотрел, я думаю, что не нуждаются в том, чтобы его описывать. Ну, а те, кто не глядел, на всякий случай расскажу. Действие происходит в Америке в 1929 году. Двое джазовых музыкантов, саксофонист Джо и контрабасист Джерри, оказываются нежелательными свидетелями для банды чикагских мафиози во главе с Коломбо по прозвищу Белый Гетры. И вот чтобы избежать гибели от рук этих гангстеров, они пытаются устроиться в гастролирующий джазовый оркестр. Да вот тут незадачка вышла, потому что выясняется, что оркестр женский, туда берут только, естественно, девушек. Ну и вот, собственно, парни вынуждены переодеваться в женскую одежду и выдавать себя за женщин, музыкантов по имени Джозефина и Дафна. Значит, ничего криминального в этом фильме нет, ну, я имею в виду эту тему конкретно. Это культовая комедия Билли Уайлдера о мужчинах, которые были вынуждены выдавать себя за женщин, чтобы спастись от верной смерти. Главные роли исполнили Мерлин Монро, Тони Кертис и Джек Лемон. Это просто легенды. Посмотрите, если еще не глядели этот фильм. Сам фильм, кстати, 1959 года, но это абсолютно не ощущается, потому что захватывает все действие, которое там происходит, поэтому рекомендуем. Двигаемся дальше.
0: I'll be back.
1: Постреляем.
3: В 20.30 нас ждет фильм под названием «Значит, война». Но не напрягайтесь. Там, собственно, два агента ЦРУ, Франклин Фостер и Так Хэнсон, не только коллеги по совместному

операциям, но и по совместительству лучшие друзья. И свое обаяние и шпионское мастерство они с успехом использовали для знакомства с девушками, понятное дело. Они весело проводили время до тех пор, пока в их дружбу не вмешалась блондинка Лорен Скотт, которая по своей легкомысленности завела романы с обоими парнями. Оба не хотят отступать от девушки, и вот уже мужская дружба-то трещит по швам. Выдержит ли она испытания женщиной? Множество голливудских красавчиков рассматривались на роли этих суперагентов в этом фильме конкретном, но выбрали в итоге Криса Пайна и Тома Харди. Посмотреть ли этот фильм? Да, конечно, посмотреть. Итак, еще раз, 20:30, значит война, но буквально уже минутку как идет, в джазе только девушки.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Суперсмартфону

0: Супер тариф! Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
1: Здравствуйте. Мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый?

0: Можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Лионель Месси и Килиан Мбаппе снялись в клипе Шакиры. Певица представила 23 мая клип на свою песню «Дай Дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с Burna Boy. Четырехминутный ролик, снятый режиссером Ханной Люкс Дэвис, начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица появляется на скульптуре «Ангела независимости» в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на Земле, включая околоземную орбиту. И в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, участвующих в чемпионате мира по футболу. Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта, включая Диего Марадону, Паоло Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси, а также стран-участниц этого года, таких как Бразилия, Аргентина, Колумбия, США и Нидерланды. Шакира также выступит в качестве со-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и BTS.
2: Вот это да!
1: Майли Сайрус получила именную звезду в Голливуде. Церемония закладки состоялась 22 мая. 33-летнюю певицу и актрису на мероприятии Майли сопровождали ее жених Макс Маранда, мама Тиш Сайрус, сестра Бренди Сайрус и подруги, актриса Аня Тейлор-Джой и модельер Донателло Версачи, которые выступили с поздравлениями. Аня рассказала о том, что как она впервые узнала о карьере Майли еще в детстве. «Мне было 10 лет, я недавно вернулась из отпуска во Флориде с родителями и прижимала к груди свой любимый подростковый журнал J14. На обороте была изображена красивая девочка в парике, который с тех пор стал образцом для причесок всех поп-звезд, приложившая палец к губам. И я поняла, что она будет невероятно популярна. Сегодня, когда она занимает свое законное место на аллее славы Голливуда, мы чествуем не просто карьеру, мы чествуем женщину, которая научила целое поколение принимать свою историю. Даже когда она непростая, даже когда она меняется, и особенно когда она не вписывается в рамки. Сама виновница торжества поблагодарила своих поклонников и свою семью. Мой отец говорил, что небоскреб начинается с отбойного молотка, и звезда на аллее славы тоже начинается с отбойного молотка, пошутила Майли.
2: Свершилось!
1: Шер исполнилось 80 лет. Американская певица и актриса, лауреат премии «Оскар», Шер отметила 80-летие. Ее карьера охватывает более 60 лет и включает музыку, кино и телевидение. Шер родилась 20 мая 1946 года в Калифорнии и впервые получила широкую известность в 60-х в дуэте Сони Боно. Их песня «I Got You, Babe» стала международным хитом и определила начало ее публичной карьеры. В последующие годы она успешно развивалась сольный проект, работая в разных жанрах. Одним из важнейших этапов стал релиз песни «Believe» в 98 году. Трек занял первые строчки чартов в разных странах и стал одним из наиболее известных примеров использования автотюна в поп-музыке. Параллельно с музыкальной карьерой Шер активно снималась в кино. За роль в фильме «Мунстрак» она получила премию «Оскар». Помимо работы в индустрии развлечений, она участвует в общественных и благотворительных инициативах, в том числе поддерживает проекты, связанные с правами человека. К своему 80-летию Шер продолжает оставаться заметной фигурой в культурной среде, периодически возвращаясь к музыкальным и медийным проектам.
2: Контора пишет.
1: Группе «Руки вверх» стало холодно. Премьера новой песни бенда состоялась 22 мая. Релиз сингла осуществил лейбл «Gamma Music». В новом альбоме мы собрали те самые рифмы и мелодии, которые с первых секунд западают в голову, а еще наш фирменный «Руки верховский» вайб и энергетику, рассказал о новинке лидер группы Сергей Жуков, на неделе отметивший свое 50-летие. И ловите эксклюзив. Альбом «Врубай на полную» мы решили выпустить на настоящих аудиокассетах, так что готовьте карандаши и магнитофоны. Давайте вместе вернем ту романтику, когда музыку можно было буквально потрогать руками. А эту песню я посвящаю всем, кто знает, каково это, когда любимый человек вдруг отдаляется, а чувства остывают. Ты всеми силами пытаешься вернуть прежний огонь, страсти, жаркие ночи, которые были между вами, но понимаешь, что ничего не выходит. И внутри становится очень холодно. Но грустить сегодня мы не будем. Частью празднования двойного юбилея станут релизы первого за 13 лет альбома группы «Руки вверх», в который войдут 15 абсолютно новых песен, а также самого масштабного видеоклипа в истории коллектива на песню «Сияй». Из релиза «Врубай на полную» Сергей Жуков планирует выпускать по треку в неделю. Вот такие новости.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 17 часов. Столица. Здравствуйте. Паводок на Днестре не предвидится. Условий, чтобы река поднялась, нет, сообщили сегодня в Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. А вот риск пожаров остается высоким. Травы выросло много, а в жару будет гореть сухостой и поля, заросшие заброшки. Пожароопасные ситуации нужно предотвращать, сказал на совещании вице-премьер Виталий Нягу. Надо выкашивать траву, завозить воду, песок в места, где чаще бывают люди. Он также поручил напомнить сельхозпроизводителям о противопожарных полосах вокруг полей, а хозяйствующим субъектам, чтобы содержали свои территории в надлежащем виде. Чтобы дети жили в семье, депутаты предлагают внести изменения в Кодекс о браке и семье, которые позволят увеличить количество воспитанников в детдоме семейного типа. Он пока один в Приднестровье, в селе Глиное Слободзейского района. В семье живут дети, чьих родителей лишили прав. По закону в таком детдоме могут находиться не более 10 ребят, это с учетом собственных. Но периодически в семье из Глиного живут 20. Могут принять и больше, до 25 детей, условия для этого есть. Семья готова сделать пристройку к дому, пояснили авторы законопроекта. Комитет по соцполитике поддержал инициативу. Завтра Верховный Совет рассмотрит ее в первом чтении. Продолжаем выпуск. С алюминием из Словении может сыграть Шериф в первом раунде Лиги Европы. Стал известен список потенциальных соперников тираспольчан. Кроме славянского клуба, в нем значится Жилина из Словакии. Сербская

Воєводіна, Румынская университетя Клуж, Дерри Сити из Северной Ирландии, а также исландская команда Вестри. Жеребьевка Лиги Европы назначена на 16 июня. Тиротекс выпустил новинки ко Дню защиты детей – декоративные подушки с любимыми сказочными героями для малышей. Детям постарше с атрибутами увлечений – от футбола до роботов. Качество цифровой печати высокое, поэтому детали и изображения не пострадают после стирки. Состав – 100% хлопок и безопасный искусственный наполнитель. Каждую подушку дизайнеры создавали как любимый аксессуар для ребенка. И о погоде на завтра, 27 мая. Переменная облачность, ночью 13-15, тепла, днем до плюс 29. Местами дожди, возможные гроза, предупреждают синоптики. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение. Решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чебуре, чебуре, чебуре.
1: Да, все именно так. Прямо сейчас будем разбираться, что же было все-таки раньше. Для того, чтобы у вас был какой-нибудь стимул для этого, вот у нас есть спонсор. А спонсор передачи — бассейн спорткомплекса «Шериф». Он приглашает всех, кто ценит свою красоту и здоровье. Кристально чистая вода, опытные тренеры и уютная атмосфера. Все для вашего комфорта. Здесь могут заниматься плаванием не только взрослые, но и дети всех возрастов. Телефон Тирасполя 63, 3 восьмерки. Разовое посещение бассейна вас ждет, если разберетесь, что и как. Ждем ваших звонков. Поехали.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
9: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в столице. Здравствуйте. Предельные тарифы на коммунальные услуги в следующем 2027 году утвердило правительство. Предполагается, что стоимость для населения изменится незначительно. К тарифу на газ добавится 5 копеек, рубль 75 за куб, а киловатт обойдется в рубль 59. Цена кубометра воды прогнозируется на уровне 10 рублей 23 копеек, а гигакалория тепла от Терастеплоэнерго поднимется на 24 рубля. Это максимально возможная стоимость коммуналки, подчеркнули в правительстве. Не исключено, что будет ниже. Все будет зависеть от бюджета на 2027. «Мы продолжаем придерживаться принципа максимально взвешенного и социально ориентированного подхода», подчеркнул премьер Александр Розенберг. «Все решения принимаются с учетом текущей экономической ситуации». Продолжаем выпуск. Содружество независимых государств запустило процедуру выхода Молдовы из его состава. Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что исполком Содружества получил заявление Кишинева. Процедура продлится год. При этом власти Молдовы сообщили о желании сохранить экономическое сотрудничество и льготы, положенные странам СНГ. Напомню, молдавские власти выходят из различных соглашений с Содружеством последние 3 года. В этом апреле парламент Молдовы утвердил денонсацию соглашения о создании СНГ и других уставных документов. Мусорные полигоны объедут специалисты, чтобы выяснить, как часто и почему горел мусор. Об этом шла речь на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Вся собранная информация будет передана в правительство, а в прокуратуру материалы по нарушителям. В Республиканском доме ребенка сегодня устроили праздник ко Дню защиты детей. К малышам от компании «Шериф» приехали синий трактор и Маша. Дети танцевали, ловили бабочек, собирали фигурки. В подарок им привезли маленькие стульчики в виде зайчиков и лисичек. Сейчас в Республиканском доме ребенка живут 30 малышей. Самому маленькому всего несколько месяцев. От некоторых отказались родители, у других мать отбывает срок. 12 таких малышей в прошлом году обрели новые семьи. И о погоде на завтра, 27 мая. Переменная облачность, ночью 13-15 тепла, днем до +29 и местами дожди. Возможно, гроза с ветром и градом, предупреждают синоптики.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классические и антицеллюлитные, вакуумные, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144. Остановка почта. Телефон или вайбер 37-211-83.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
8: Сеть электроники Тирает представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Кредит под выгодный процент до 3 лет.
10: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
11: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

На календаре у нас май, а значит и погода должна быть соответствующая. Но сейчас она примерно и такая. Соответствует она как раз к концу этого месяца. До плюс 28 синоптики обещают нам на завтра на севере республики, а на юге плюс 29. И правда, придут к нам небольшие осадки. Завтра вечером на юге обещают совсем такие незначительные. А вот на севере возможна гроза и даже град. И поднимется ветер до 18 метров в секунду. А вот в выходные синоптики говорят, что будет, в районе плюс 20 максимальная температура и в ночное время где-то в районе плюс 11. Если убрали демисезонные куртки, рано утром нужно будет куда-то выходить, доставайте обратно. Так, а вот такая погода у нас ожидается на ближайшие выходные. Ну, Каменка, под знаком плюс 18 пройдут у нас и выходные в целом, и с дождями они тоже будут на севере республики, на юге. Вроде как дожди тоже обещают, но уже вроде как не такие существенные, как обещали в начале этой недели. Выходные до плюс 22, ну а на следующей неделе опять придет лето. Правда, там уже и календарное придет с понедельника ровно. А значит, что пора уже доставать все самые шорты классные, платьишки легкие и так далее и тому подобное. Но все это после выходных. Так что готовимся потихоньку. Ну а я, Вячеслав Мишин, к вам обязательно вернусь. Далеко от приемников не уходите.

0: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады, гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц.

0: месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеально.

0: агентства. Звоните нам по телефону 778-349-49. Дом окон. Комфорт, который окружает тебя каждый день.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
5: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: 107,7. Причин для хорошего настроения. Интер-ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.